со трезвой весе танцует яру, Раша кухни широту кругом. Чоп наручный чукул мочуку шцая, Рок юлиде пизлите поема. Эми, поэшне хитрый мост,